0: Открытие памятника на могилу славного сына азербайджанского народа Аскерова.
1: Команда. Смотрите, да, не дед, гардич, мы не дед, а?
2: Сиз Аскеровна, оглас?
1: Конечно, я мелем, да, албетти.
3: Яхши, где ты сон, а?
1: Она ура ермей, мы сэнэ гнапул лазым. Оле, ура сэнэчин мэрдэ, чанду, пизонаду, не дэ сэнэчин, а, кардэшин?
2: Dənizdə də heç kəs batmıyor.
3: Deyəsən, yadına gəlir. Bizim uşaqlardan biri düşmüşdü dənizə. Qazması idi.
2: Nə oldu, batdı?
3: Yox, çıxartdılar.
4: Ну, просто горе мне с тобой. Нет, в гостиницу потянула.
1: Чего, чего, дорогая, чего на улице? Чего на улице? Гостиница хорошо, да? На улице твой язык будет говорить о тебе, твой глаза будет тебе видеть.
4: Вот о чем ты беспокоишься.
1: Конечно.
4: Не хочешь, чтобы нас вместе видели, да?
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Как тебе не стыдно? Я тебя люблю. Ты такие вещи говоришь. Иди сюда. Я тебя прощу, иди сюда. Байса, Оля, молодец. Иди.
4: Слушай.
1: Ты меня боишься? Ты меня боишься? Я мальчик. Сами зарится, я мальчик. Хуля листовки, я мальчик. Проклятый жизнь. Счастья нету, да? Нету, нет. А да, 32 года. Раз.